чинда дино кушабаджин нуэт мштамэн вэбадэгэн удэйн усит вахат манютэна чинда дино кушабаджин нуэт мштамэн вэбадэгэн удэйн усит вахат манютэна